Buzz me, mañana béisbol. Buzz me, mañana tribuny. Купи меня орехи и конфетки, мне все равно, если я не вернусь. Поддерживай за нашу команду, жалко, если не проиграют. Это раз, два, жалко, если не проиграют. Это раз, два, три страйк аут на бейсболе матче.